0: 日本企图逃避自身犯下罪行的历史责任，当下还在突破宪法约束，谋求拓展自卫队海外活动，种种动向非常令人担忧。 普京13号首次登上俄日争议岛屿南千岛群岛， 日本称北方四岛，并罕见评论俄日关系。 高市随后举行记者会提出强烈抗议，高市称北方四岛是日本的固有领土，对普京此举绝对无法接受。他还称普京此举进一步恶化了日本民众对俄罗斯的看法，也让中长期内恢复两国关系变得困难。 茂木敏充同日召见俄驻日大使，对普京登岛仪式表达抗议。南千岛群岛归属问题是俄日关系发展的最大障碍之一，因为这一争议，二战结束至今，俄日仍未缔结和平条约。
1: 当地时间18号，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在接受采访时驳斥日本方面抗议俄总统普京视察俄日争议岛屿的相关言论，称日方无视国际法，而日本首相高市早苗打出的所谓国民感情牌更是无视历史，极不负责。
2: Я хотел бы сказать, что в принципе история-то не нова. В том смысле, что посещение российскими официальными лицами, государственными деятелями, чиновниками соответствующих российских территорий периодически вызывали странную реакцию Токио. Почему она странная? Потому что она именно что не соответствует ни международному праву, но это российские территории. Они таковы по нашему законодательству и международному праву. Они такие, таковыми являются.
3: 针对日本首相高市早苗日前称普京登岛伤害了日本国民的感情，扎哈罗娃就此反驳说，日本作为二战侵略方，一味强调自身所谓国民感情，却无视侵略历史带给受害国的深重苦难。日方相关言论缺乏历史依据，极不负责。
2: Скажите, пожалуйста, а чувства нашего народа? Нашего народа, на который японский милитаризм напал. Кто-нибудь будет рассматривать в качестве важнейшего фактора? И вот тут опять вновь заговорили не только про якобы какие-то претензии, но и о собственных чувствах.
4: Да,
2: нет уж.
4: Оскорбленно.
2: Раз нападали, раз только боли, скорби принесли нашему народу, то в первую очередь обязаны чувствовать и понимать чувства именно нашего народа. А потом поговорим об их чувствах.
1: 据日本共同社19号报道，日本防卫省2027年度预算申请的全貌曝光。消息人士透露，作为反击能力的手段，日本防卫省将着手研发水中发射型高超音速导弹及潜射高超音速导弹。 日本方面近日还有消息称，就日本政府2027财年预算编制工作，日本防卫省拟向财务省申请约8.9万亿日元，申请额创下历史新高，而最终防卫预算规模可能还会进一步增加。分析人士认为，日本防卫投入持续扩大，释放出高市政府加速军备扩张、谋求突破性军力发展的危险信号。
5: 今天7时35分，朱雀3号遥2运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空，将鸿鹄03星送入预定轨道，飞行试验任务取得圆满成功。火箭一子级完成中国首次着陆腿方式陆地可控回收，标志中国在重复使用火箭技术上取得又一重大突破。 朱雀3号是由国家航天局批复立项的可重复使用火箭，由蓝箭航天抓总研制，采用液氧甲烷动力，全舰长66.1米，起飞重量570吨。后续朱雀3号将通过回收舰体检查、复用飞行和更多任务实践，持续积累数据，为中国大型星座组网和规模化商业发射提供运力支撑。 据中国载人航天工程办公室消息，北京时间今天上午，嫦娥7号探测器和嫦娥5号遥14运载火箭在中国文昌航天发射场完成技术区相关工作，器件组合体已垂直转运至发射区。
6: 嫦娥7号探测器、长征5号遥14运载火箭分别于4月、7月运抵发射场，先后完成了总装、测试等准备工作。上午8点多，器件组合体驶出总装测试厂房。